0: в условиях кризиса? Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем, кто проводит время с нами в одной компании, мой привет! По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 4 и 5 августа в городе Карабалтай Почуйской области временами дождь, гроза. 6 и 7 августа без осадков, 8 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. 9 августа ночью без осадков, днем возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем 32-34 тепла, ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов со знаком плюс. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: 2.37.03. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
0: В верхней части города Карабалта в районе АБЗ был утерян номер от автоприцепа 821-СП, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0551-08-71-64. 0551-08-71-64. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Ремонт стиральных машин «Автомат» с выездом на дом. Быстро, качественно и с гарантией. Телефон 0550-50-60-14. 0550-50-60-14. Максим.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Что ж, захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах Фримана 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: продовольственной программы ООН прошла в Бишкеке. Как сообщил посол России Сергей Вакунов, помощь направят как в северные, так и в южные регионы страны. По его словам, Россия остается крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызстане, а с 2008 года выделила на продовольственную помощь республике более 122 миллионов долларов. Ежегодно поддержку получают около 100 тысяч человек. 3000 спортсменов из 113 стран примут участие в 6-х всемирных играх кочевников. В рамках игр они выступят в 42 видах спорта, а также примут участие в культурных и научных мероприятиях. По словам заместителя руководителя международного секретариата ВИК Белека Усенбекова, в этом году в игры впервые присоединятся Австралия, Новая Зеландия, Алжир, Бурунди, Гамбия, Иордания, Египет, Кабо-Верди, Кот-д'Ивуар, Оман, Уганда, Эфиопия и Северная Македония. Сообщается, что в спортивную программу вошли 42 дисциплины. Среди новых видов спорта – конные соревнования, ТИН-МНА, капкар, силовое состязание «Стронгмен» и бурятская национальная игра по разбиванию хребтовой кости. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 77 тиинов. Курс рубля – 1 сом 10 тиинов, тенге – 18 тиинов, юань – 12 сомов 96 тиинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 2544 43 и 0704 4110 41. 0704 4110 41.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704 360 733. 0704 360 733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41.
3: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707 79 2009 0707 79 2009 либо 0505 05 04 84 0505 05 04 84.
2: Рекламная служба радио Татина 0555 05 10 63. Татина ФМ.

0: На заметку.
1: Если у вас умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы фотографируетесь.
2: Реклама.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213 либо 0995-0208-88.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249. Возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0555-0555-0555.
7: Радио Татина.
8: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефону 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Таможенная служба предупредила кыргызстанцев об участившихся случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками таможни, а также создают поддельные аккаунты в мессенджерах от имени руководства ГТС. Под предлогом проверки счетов или других проблем они убеждают людей перевести деньги на так называемые безопасные счета. В ГТС напомнили, что ее сотрудники никогда не просят перевести деньги и не запрашивают данные банковских карт, смс-коды или пароли. Граждан призывают не сообщать личную информацию и не переводить деньги незнакомцам. Кыргызстан договорился с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов до конца 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев. По его словам, топливо будет закупаться по биржевым ценам, а соглашение уже достигнуто. Ранее кыргызская делегация провела в России переговоры по поставкам ГСМ. Напомним, ранее российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, а дизельного топлива до сентября 2026, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Во всех школах Кыргызстана появятся штатные психологи. Кабинет министров внес изменения в типовые штаты общеобразовательных организаций. Количество ставок будет зависеть от числа учеников. В небольших школах предусмотрят четверть ставки, в средних – половину, а в школах, где более 500 учеников – одну полную ставку психолога. Изменения направлены на сохранение и укрепление психического здоровья детей и вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Ранее штатные психологи были только в школах Бишкека, финансируемых из местного бюджета. В регионах таких специалистов не было из-за ограниченности бюджетных средств. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля – 1 сом 10 тыинов, тенге – 18 тыинов, юань – 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 2544 43 и 0704 4110 41. 0704 4110 41.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704 360 733. 0704 360 733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707 79 2009 0707 79 2009 либо 0505 05 04 84 0505 05 04 84.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
3: Татина FM. Включай. Танцуй

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Почти все события в жизни моей подруги, по ее словам, можно объяснить тремя вещами. Порча, магнитные бури, без попутал. А вот чем объяснить быструю потерю интереса ко всему и как выйти из дофаминовой ловушки, она не знает. Если тебе близка тема, двигайся ближе. Все подробности через секунду. Дофамин отвечает не только за кайф от результата, но и за предвкушение этого кайфа. В современном мире слишком много легких способов получения быстрой радости. Открыл соцсети, вот тебе милые котейки. Чувствительность рецепторов снижается, в итоге с каждым разом требуется все больше и больше стимулов. Скачки между скукой и тревогой становятся частыми, человек перестает управлять эмоциями. Кажется, хочется чего-то еще, но ничего не радует. Перенасыщение удовольствиями опасно, когда ты начинаешь искать стимул, а не смысл. Как итог, зависимость от соцсетей или шопинга, потеря концентрации и эмоциональное истощение. Чтобы выйти из порочного круга, нужно внедрять привычки, результат от которых появится не сразу, а через месяцы. Это могут быть тренировки с постепенным повышением нагрузки или изучение нового языка. Что касается информационной перегрузки, тут поможет банальная чистка. Выключи пуш-уведомления, избавься от отвлекающих элементов, которые могут заставить тебя уйти в быструю стимуляцию. Оставь 1-2 надежных источника информации и постарайся ограничить время для их просмотра. Иногда полезно устраивать полный детокс. Можно на 1-3 дня отказаться от соцсети или сладкого и возвращаться к медленным удовольствиям, прогулкам, реальному общению и полноценному сну. Чтобы научиться радоваться по-настоящему, важно получать дофамин в прожитом опыте, завершенном деле и заслуженном отдыхе. Ну а если станет грустно, вспомни, что ты не вышла замуж за бывшего.
0: Ставим галочку. Татьяна, FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
1: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ». В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Минсельхоз опроверг информацию о продаже картофеля в Атбашинском районе по 5-6 сомов за килограмм. В ведомстве сообщили, что такие сообщения, распространившиеся в соцсетях, не соответствуют действительности. По данным районного управления аграрного развития, картофель нового урожая в Атбаши еще не созрела. В местных магазинах сейчас продают продукцию, завезенную из Бишкека. Розничная цена картофеля составляет 35-40 сомов за килограмм. Стоимость дизельного топлива в Кыргызстане в будущем может вырасти до 140 сомов за литр, а бензин до 120 сомов. Такой прогноз озвучил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. При этом, по его словам, дефицита топлива не ожидается, поставки продолжаются в штатном режиме. Для обеспечения внутреннего рынка Кыргызстан договорился с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Сейчас в среднем литр бензина АИ-92 стоит 87 сомов, а дизельное топливо почти 100 сомов. В Кабмине ожидают, что в этом году экономика Кыргызстана вырастет почти на 9%. Такой прогноз содержится в плане социально-экономического развития страны. Основными драйверами роста, как ожидается, станут сфера услуг, строительство, промышленность и сельское хозяйство. По расчетам правительства, общий объем экономики страны в 2026 году превысит 2,4 триллиона сомов. Для сравнения, по предварительным данным Нацстаткома, в 2025 году экономика Кыргызстана выросла на 11,1%. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: На-на-на, заметку. На заметочку.
1: Чтобы в лесу узнать, где юг, нужно посмотреть на дерево. Если дерево пальма, то юг уже здесь.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Рекламная служба 0555-05-1060.

0: Кыргызстане час дня. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Сколько перьев у птицы? Я думаю, этим вопросом задавался каждый из вас хотя бы раз в жизни. Сегодня на территории фактов пернатые. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Чем крупнее птица, тем больше у нее перьев. Например, у малышки колибри около 900 перьев. У воробья и малиновки примерно 3000. У лебедя 25 тысяч. Тело птицы покрыто перьями почти целиком, за исключением клюва и дистальных частей задних конечностей. У птиц выделяют три основные типа оперения. Пуховые перья, расположенные ближе всего к кожному покрову, которые удерживают тепло организма. Еще есть контурные перья, расположенные над пуховыми и покрывают все внешние участки тела, перекрывая друг друга. Они-то как раз и поддерживают тепло, обеспечивая водонепроницаемость и представляют собой обтекаемую форму для птичьего полета. И, наконец, третья категория перьев – это перья крыльев и хвоста. Самые длинные и самые жесткие, которые и позволяют птице передвигаться в воздухе. Поэтому вместо выражения «легкий как перышко» правильнее было бы сказать «крепкий как перо», вспоминая о том, какие огромные расстояния преодолевают птицы. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
0: Территория фактов. Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 2544 43 и 0704 4110 41. 0704 4110 41.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина.

0: цитата.
1: Сегодня люди намного дешевле, чем их одежда. Джейсон Стэтхэм.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.

Афіційна ФМ.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Железную дорогу до Чулпон-Аты начнут строить в 2027 году, сообщил глава компании Кыргызтемиржолу Азамат Сакиев. По его словам, деньги на проектирование уже найдены. Исследования маршрута будут долгими и тщательными. От них напрямую зависит безопасность будущей магистрали. В планах властей создать кольцевую железную дорогу вокруг всего Иссык-Куля. Сначала проложат участок Балыкчи-Чулпон-Ата, затем путь продлят до Каракола. В будущем появятся и другие пассажирские маршруты. Например, в следующем году рассмотрят запуск поезда из Бишкека в село Кочкор, чтобы местным жителям было удобнее добираться до столицы. Тем временем государственный долг Кыргызстана составил 42% от объема экономики страны, из которых на внешний долг приходится около 22%. Об этом сообщил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Главным кредитором остается Китай. Задолженность перед ним сократилась с почти 2 миллиардов долларов до 1,4 миллиарда. Сейчас доля Китая во внешнем долге чуть больше 20%, что позволяет соблюдать правило не брать у одного государства более половины всех займов. Помимо Китая, крупными кредиторами выступают Азиатский банк развития, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Первые две организации выдают льготные кредиты под низкий процент на длительные сроки. В Кыргызстане предлагают перейти к проективному назначению отдельных видов пенсий. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, пенсии по возрасту и инвалидности смогут назначать автоматически без обращения гражданина в социальный фонд. Это станет возможным, если в информационной системе будут все необходимые сведения о страховом стаже и уплаченных взносах. Пенсия будет начисляться со дня возникновения права на нее. Если гражданин не согласится с размером выплаты, он может обратиться в соцфонд с заявлением о пересмотре и предоставить дополнительные документы. Авторы проекта рассчитывают таким образом сократить очереди, число личных обращений и сроки оформления пенсий. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио «Татина».

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба 0555-05-1063.
4: Радио Татина.
5: Нам

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем, кто проводит время с нами в одной компании, мой привет! По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 4 и 5 августа в городе Карабалтай по Чуйской области временами дождь, гроза. 6 и 7 августа без осадков, 8 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. 9 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем 32-34 тепла, ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов со знаком плюс. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Да весь рассказался. Хиты.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Рекламная служба
2: 0555 05

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
2: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Я не расстроен тем, что ты солгал мне. Я расстроен тем, что теперь не могу верить тебе». Фридрих Ницше.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, GRI, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
5: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0510.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Власти Кыргызстана заявили, что китайские военные или частные военные компании не охраняют и не будут охранять объекты на территории страны. Так, пресс-секретарь президента Асхат Алагозов прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что безопасность реализуемых Китаем проектов якобы поручат вооруженным сотрудникам иностранной компании. По словам Алагозова, горнодобывающие предприятия и другие крупные совместные проекты охраняют сотрудники кыргызской милиции или местные частные охранные организации. Законодательство страны не разрешает вооруженным иностранным гражданам заниматься охраной объектов. Нацбанк предлагает вдвое увеличить сумму кредита, для оформления которого требуется нотариально заверенное согласие супруга или супруги. Если сейчас такой документ нужен при займе свыше 100 тысяч сомов, то новый порог предлагают повысить до 200 тысяч. По мнению регулятора, это позволит сократить количество лишних формальностей при оформлении кредитов и упростит получение займов для граждан. Проект новых правил кредитования вынесен на общественное обсуждение. В Кыргызстане начались первые выплаты нового ежемесячного пособия «Бала ИРСИ» для детей в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает Минтруда. Размер государственной помощи составляет 1200 сомов в месяц на одного ребенка. Деньги выдадут тем родителям, кто успел оформить заявку в июле. Основная часть граждан направила заявление в цифровом формате через приложение «Тундук». По данным Минтруда, под критерии новой программы выплат подпадают от 440 до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
2: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
2: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. МЧС распространила штормовое предупреждение. В горных и предгорных районах страны есть опасность схода селей. Причина – локальные ливневые дожди. Осадки вызовут также повышение уровня воды в реках. В связи с этим спасатели просят граждан соблюдать меры предосторожности в горах и предгорных районах. Цены на бензин и дизельное топливо в Кыргызстане будут постепенно повышаться. Об этом заявил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. По его словам, республика импортирует более 90% горюче-смазочных материалов, поэтому стоимость топлива зависит от мировых цен, геополитической ситуации и расходов на доставку. Власти продолжат искать новых поставщиков и более выгодные маршруты. Помимо России, топливо уже поступает из Беларуси и Китая. Также ведутся переговоры с Узбекистаном, Турцией и рядом европейских стран. Кыргызстан занял 87-е место из 161 страны в международном рейтинге благополучия. В Центральной Азии республика уступила только Казахстану 66-е место, но опередила Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Составители рейтинга высоко оценили ситуацию в Кыргызстане по четырем направлениям – безопасность, здравоохранение, образование и условия жизни. Для сравнения, Россия находится на 103-й строчке, США на 17-й, а лидируют в списке Швейцария, Норвегия и Ирландия. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
7: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
8: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
9: Гибкий мрамор 3D.
8: Бамбуковые панели.
9: Декоративные рейки.
8: Панели ПВХ и МДФ.
9: Ламинат, кварц-винил.
8: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
9: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
8: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
9: Инстаграм eurodom.kb.
8: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
10: Рекламная служба
11: 0-555-05-1063.

0: Цитата.
1: «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений. Вы прекрасный человек». Оскар Уайльд.
0: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Думаю, у каждой девушки был такой парень, который недостоин даже каре после расставания. От манипуляторов, эмоциональных насильников и токсиков довольно сложно уйти, но жизненно необходимо. Как выйти из токсичных отношений, узнаешь прямо сейчас. Чуть ли не половина успеха – признание проблемы и осознанное желание закончить такие отношения. Скучать и вспоминать лучшие качества партнера нормально, но если тебе внезапно захочется попытаться все исправить, важно помнить – это был нездоровый союз. Лучше запиши все, что вызывает у тебя боль – оскорбление, игнор или контроль. Важно не оправдывать человека, типа он устал, потому и кричит. Пиши сухие факты из серии «Разбил мой телефон в ярости». Прочитай еще раз. Посоветуешь ли ты такое терпеть своему другу, например? Прости себя. Да, может, ты в чем-то виновата, может, чего-то не стоило делать или, напротив, стоило. Но чем дольше ты себя винишь, тем сложнее забыть о прошлом. Каждый день напоминай себе, что достойна любви без условий. Составь список своих сильных сторон и учись принимать похвалу, а не обесценивать комплименты. Найди людей, которые будут тебя поддерживать – родственники, друзья или сотрудники кризисных центров. Не бойся просить о помощи. Ни в коем случае не следи за бывшей второй половинкой в социальных сетях. Заблокируй везде, где только можно. Если станет накрывать, напоминай себе: «Если я вернусь, будет хуже». Начни жить свою полноценную жизнь. Внедряй новые привычки типа йоги по утрам, ведение дневника благодарности и так далее. Не спеши вступать в очередные отношения. Сначала верни себе себя, восстанови самооценку и личные границы. Помни, ты заслуживаешь большего. Ты можешь быть счастливой и будешь ей. В мире еще столько людей, с которыми у тебя ничего никогда не получится. Стоит ли зацикливаться на одном?
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
2: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

У тебя все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если у вас в квартире протекает труба, не спешите вызывать сантехника. Пусть его вызовет сосед снизу или магазин с первого этажа. Им нужнее.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213 либо 0995-0208-88.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505, 0505 он Алкушич.
7: Радио Татина.
8: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Вблизи Каракола произошло землетрясение интенсивностью 3 балла, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана. Отмечается, что сейсмическая активность зафиксирована в 7.05 5 августа. Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызской республики в 9 километрах к западу от села Энильчек и 69 километрах к юго-востоку от Каракола. Интенсивность толчков составила в селе Энильчек 2,5 балла, в селе Кургак 2 балла. Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект новых правил кредитования. Документ предусматривает увеличение максимальной суммы онлайн-кредитов до 250 тысяч сомов. Кроме того, микрофинансовым организациям могут разрешить перечислять заемные средства не только на банковский счет, но и на электронный кошелек клиента. Нацбанки считают, что это сделает дистанционное кредитование более удобным и доступным. До 1 сентября кыргызстанцам необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры и некоторые земельные участки. Об этом напомнили в ГНС. Речь идет о жилье, которое не используется для предпринимательской деятельности, а также о придомовых, приусадебных и садово-огородных участках. Оплатить налог можно через кабинет налогоплательщика, где автоматически формируется QR-код или банковские реквизиты для платежа. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Брак – это чудо превращения поцелуя из удовольствия в обязанность». Хелен Роуланд.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Радио Татина. Жарнамах змати. 0 бещ 0 бещ 0 бещ 1 алкушич.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Владельцы автомобилей очень сильно ценят тишину в салоне своего автомобиля и всячески стараются ее сделать, иногда прибегая к различным перестройкам своего автомобиля. Чего не скажешь об электромобилях. Их, напротив, оборудуют устройствами, имитирующими звук двигателя. Сегодня на территории фактов рычание автомобилей. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Традиционные автомобили на топливе имеют двигатель внутреннего сгорания, внутри которого микровзрывы заставляют двигаться поршни, которые передают, в конце концов, вращение на колеса автомобиля. Естественный процесс работы двигателя сопровождается достаточно громким звуком. Какую звукоизоляцию не применяй, а взрыв есть взрыв. В электромобилях же вращение колес происходит при помощи электродвигателей, и никаких взрывов, очевидно, там нет. А современный электродвигатель, ко всему прочему, вещь еще и высокотехнологичная, работает очень тихо. Но это же здорово, скажете вы, ведь такой же автомобиль не разбудит никого утром, проехав под окнами, ему, в общем-то, даже не нужна дорогая звукоизоляция салона. Все верно, но на дорогах и перекрестках встречаются не только автомобили. К примеру, невнимательный прохожий, ребенок или животное могут попросту не услышать едущий электромобиль и, глядя в другую сторону, попасть под его колеса. Именно для таких случаев в электромобиле встраивают специальные механизмы, которые при движении издают звук по громкости и характеру, похожий на знакомый всем звук двигателя внутреннего сгорания. Так что безопасность в данном случае превыше комфорта. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.

0: реклама.
1: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213 либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5-4-5-0-5-10-6.
3: Татина. Татина. ФМ.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Минсельхоз опроверг информацию о продаже картофеля в Атбашинском районе по 5-6 сомов за килограмм. В ведомстве сообщили, что такие сообщения, распространившиеся в соцсетях, не соответствуют действительности. По данным районного управления аграрного развития, картофель нового урожая в Атбаши еще не созрела. В местных магазинах сейчас продают продукцию, завезенную из Бишкека. Розничная цена картофеля составляет 35-40 сомов за килограмм. Стоимость дизельного топлива в Кыргызстане в будущем может вырасти до 140 сомов за литр, а бензин до 120 сомов. Такой прогноз озвучил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. При этом, по его словам, дефицита топлива не ожидается, поставки продолжаются в штатном режиме. Для обеспечения внутреннего рынка Кыргызстан договорился с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Сейчас в среднем литр бензина АИ-92 стоит 87 сомов, а дизельное топливо почти 100 сомов. В Кабмине ожидают, что в этом году экономика Кыргызстана вырастет почти на 9%. Такой прогноз содержится в плане социально-экономического развития страны. Основными драйверами роста, как ожидается, станут сфера услуг, строительство, промышленность и сельское хозяйство. По расчетам правительства, общий объем экономики страны в 2026 году превысит 2,4 триллиона сомов. Для сравнения, по предварительным данным Нацстаткома, в 2025 году экономика Кыргызстана выросла на 11,1%. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

сначала будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка,

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Тина FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

взглядом. Ну где еще такую я найду? Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Татина FM.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Тетятина.
1: Это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Катина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай. Obsession.

0: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.